Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 28 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 28, малооблачно. В Карачаевске плюс 14 ночью, днем до плюс 25, малооблачно. В Домбае плюс 12 ночью, днем до плюс 23. Переменная облачность, небольшой дождь. В Архызе плюс 12, плюс 14, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.
1: Sorry. Please try to later. You phone me.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

я устал. Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют «Ренессансбанк», «ОТП-банк», «Тинькофф-банк», «Хоумбанк».
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: a sexy bitch.
1: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 28 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 28, малооблачно. В Карачаевске плюс 14 ночью, днем до плюс 25, малооблачно. В Домбае плюс 12 ночью, днем до плюс 23. Переменная облачность, небольшой дождь. В Архызе плюс 12, плюс 14, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Елизаветы Заворотной. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишиу. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья Коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
6: 265 888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Джигуте, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске в Парке Победы состоялась акция «Реквием», приуроченная ко Дню памяти детей жертв войны в Донбассе. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, организованной Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Акция собрала сотни жителей республиканской столицы, ветеранов спецоперации, представителей органов власти, молодежь. От имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы правительства Марат Хубиев. Он подчеркнул, что жизнь детей должна быть защищена. Именно поэтому славные сыны России сегодня охраняют мирное небо наших детей и защищают их будущее. Многие отдали жизни в борьбе с фашизмом. Вечная память героям, вечная память детям Донбасса. Участники акции почтили память невинно погибших детей Донбасса и приграничных регионов России, ставших жертвами преступного киевского режима, минутой молчания. Возложили цветы и игрушки к вечному огню. В правительстве Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника торговли. Министр промышленности и энергетики Мурат Гапов и депутат парламента Крым Шнахов в своих выступлениях отметили важную роль сферы торговли, общественного питания и услуг в обеспечении повседневных потребностей жителей республики. Отдельным пунктом прозвучала благодарность работникам отрасли за активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержку военнослужащих. В преддверии профессионального праздника более 20 сотрудников отрасли были удостоены наград за добросовестный многолетний труд и активную работу по повышению стандартов сервиса. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Одно из актуальных направлений – помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни ветеранов, получивших ранения. Республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилое помещение для участника СВО Сергея Губжукова. В установленную систему «Умный дом» вошли датчики огня, воды, голосовое управление освещением, электрошторы, робот-пылесос. Также в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Напомним, ветераны также обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом, под их нужды приспосабливают жилье.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: «Черкесск». Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Федос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: в Архызе 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В Черкесске в Парке Победы состоялась акция «Реквием», приуроченная ко дню памяти детей жертв войны в Донбассе. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, организованной Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Акция собрала сотни жителей республиканской столицы, ветеранов спецоперации, представителей органов власти, молодежь. От имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы правительства Марат Хубиев. Он подчеркнул, что жизнь детей должна быть защищена. Именно поэтому славные сыны России сегодня охраняют мирное небо наших детей и защищают их будущее. Многие отдали жизни в борьбе с фашизмом. Вечная память героям, вечная память детям Донбасса. Участники акции почтили память невинно погибших детей Донбасса и приграничных регионов России, ставших жертвами преступного киевского режима, минутой молчания. Возложили цветы и игрушки к вечному огню. В правительстве Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню работника торговли. Министр промышленности и энергетики Мурат Гапов и депутат парламента Крым Шнахов в своих выступлениях отметили важную роль сферы торговли, общественного питания и услуг в обеспечении повседневных потребностей жителей республики. Отдельным пунктом прозвучала благодарность работникам отрасли за активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержку военнослужащих. В преддверии профессионального праздника более 20 сотрудников отрасли были удостоены наград за добросовестный многолетний труд и активную работу по повышению стандартов сервиса. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Одно из актуальных направлений – помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни ветеранов, получивших ранения. Республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилое помещение для участника СВО Сергея Губжукова. В установленную систему «Умный дом» вошли датчики огня, воды, голосовое управление освещением, электрошторы, робот-пылесос. Также в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Напомним, ветераны также обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом, под их нужды приспосабливают жилье.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 28 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 28, малооблачно. В Карачаевске плюс 14 ночью, днем до плюс 25, малооблачно. В Домбае плюс 12 ночью, днем до плюс 23. Переменная облачность, небольшой дождь. В Архызе плюс 12, плюс 14, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Глава региона Рашид Тимрезов поблагодарил всех, кто проявляет единство и помогает фронту. Так, выпускники Карачаево-Черкесского государственного университета этого года выступили инициаторами сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. При поддержке педагогов и других студентов вуза они собрали 20 тонн груза поддержки. Также в Ростов-на-Дону проводили уже 47-ю группу волонтеров-медиков СКГА. Старшекурсники мединститута на 2 недели едут в военный госпиталь помогать старшим коллегам. На днях силами предпринимателей республики и инициативной группы «Зов Родины» передали военнослужащим 16 тонн питьевой воды и 2 тонны продуктов. Еще более 5 тонн груза поддержки направили в Донецкую и Луганскую народные республики представители спортивной школы «Победа» из Черкесска. И эта работа не прекращается ни на один день. Координирует работу Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, объединивший усилия всех муниципальных районов и городских округов. Тысячи жителей региона плетут сети, льют окопные свечи, готовят домашнюю еду и собирают гуманитарную помощь. В единстве тыла и фронта, как не раз подчеркивал наш национальный лидер, президент Владимир Путин, и кроется секрет наших побед и больших, и малых, подчеркнул Тимрезов. Выпускник кадровой программы «Герои Карачаева-Черкесии» назначен заместителем руководителя главной спортивной площадки республики. Ветеран СВО Микер Наурузов приступил к работе в качестве заместителя директора стадиона «Нарт» в Черкесске. Выпускник кадровой программы будет отвечать за организацию крупнейших спортивных мероприятий, которые будут проходить в Карачаево-Черкесии. В ходе своего обучения ветеран проходил стажировку в Министерстве физкультуры и спорта и Минстрое региона, где его наставником стал министр строительства и ЖКХ Рашид Узденов. Напомним, что это уже 5-е кадровое назначение по результатам реализации программы «Герои Карачаева-Черкесии». Она была инициирована главой региона Рашидом Тимрезовым по поручению президента Владимира Путина. Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам специальной военной операции. Филиал фонда «Защитники Отечества» по региону адаптировал жилое помещение для участника СВО Сергея Губжукова. В систему «Умный дом» вошли датчики огня и воды, освещение и электрошторы, робот-пылесос и много других полезных в доме приспособлений. Кроме того, в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Напомним, помощь в адаптации к мирной жизни ветеранов специальной военной операции – одна из ключевых задач, стоящих перед Госфондом «Защитники Отечества». Одно из направлений этой деятельности – помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни участникам спецоперации, которые получили ранения в боевых действиях. Герои обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом. Также под нужды ветеранов приспосабливают жильем. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 30 семей участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося или усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава республики Рашид Тимрезов. Ее единогласно поддержали депутаты парламента. В прошлом году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Добавим, что в Карачаево-Черкесии действуют 54 региональные меры поддержки участников и своих семей в дополнение к федеральным. Среди них медицинская помощь и реабилитация, компенсация расходов на газификацию жилья, пособия на основании социального контракта и многое другое. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
1: 25-55-10.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: Карачаевске 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Открыт прием заявок для участия в кадровой программе «Команда Дагестана». Прием заявок и отбор на программу будет проведен по 6 направлениям, а карьерное сопровождение осуществляется под конкретные вакансии в государственном и муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и молодежной политике. Кадровый резерв «Команды Дагестана» станет основным источником для подбора кандидатов на управленческие должности Республики Дагестан. Ингушетия. За последние 5 лет в городе Сунджа в Ингушетии создано 654 парковочных места на 10 общественных территориях. Работы по созданию новых парковочных пространств проведены в целях повышения эффективности организации дорожного движения, упорядочения размещения транспортных средств и улучшения состояния городской инфраструктуры. В результате проведенных комплексных работ удалось снизить нагрузку на прилегающие участки улично-дорожной сети, а также обеспечить более свободное движение транспорта и создать условия для удобного и безопасного передвижения. Кабардино-Балкария. Посевы зеленого горошка в Кабардино-Балкарии расширены почти на треть. В 2026 году площадь посевов увеличена до 3100 гектаров. Это на 685 гектаров больше, чем в прошлом году. Основными производителями культуры остаются консервные предприятия республики. Заводы региона уже переработали 14 тысяч тонн зеленого горошка и выпустили свыше 57 миллионов банок консервированной продукции, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Карачаево-Черкесия. На базе стадиона «Нарт» появится первый в Карачаево-Черкесии фиджитал-центр. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Тен. Открытие запланировано на конец текущего года. Фиджитал-центр – это современная площадка, объединяющая возможности для занятий спортом как в цифровом, так и в классическом формате. Северная Осетия. В 2026 году на развитие агротуризма в Северной Осетии направят 72 миллиона рублей. Поддержка агропромышленного комплекса с помощью грантов и субсидий ведется по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В текущем году гранты получат 12 предпринимателей. Средства можно направить на благоустройство территорий, создание мест для размещения и отдыха гостей, приобретение необходимого оборудования и расширение туристических услуг на базе сельских хозяйств. Ставропольский край. На Ставрополье обновят одну из важнейших транспортных артерий края – дорогу Ростов-на-Дону-Ставрополь. Сейчас работы идут сразу на 3 участках общей протяженностью около 9 километров в районе села Привольного Красногвардейского округа. Дорожники меняют покрытие, укрепляют обочины, обновляют барьерные ограждения, остановочные площадки и элементы безопасности. Всего в 2026 году в крае отремонтируют около 100 километров региональных и местных дорог. Чечня. Учреждение культуры ножа Юртовского района, пострадавшие в результате наводнений весной этого года, восстановят в рамках национального проекта «Семья». Работы затронут районный дом культуры имени Усманова, Бинойский сельский дом культуры и сельский дом культуры в селе Гендерген. Задача не просто восстановить здание, а создать современные многофункциональные площадки для культуры, творчества и сохранения традиций. После реконструкции здесь появится обновленная техника, вместительные залы и все необходимые условия для занятий творчеством, проведения праздничных мероприятий и воспитания подрастающего поколения на традиционных духовных и нравственных ценностях. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Пламенный Кавказ, сыны Эльбруса, в гости зовут Вархыз и Домбай, верны векам горского духа, вас встречает горный Карачай.
2: Привет, я Сухель Багдади. Вы слушаете мою песню на радиостанции КЧР-ФМ.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи»...

0: любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104,5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: «Черкесск» – самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов, Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888-200. 65-888. Like we always do.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторят звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный. Горжусь тобой.

0: новых губ, новых слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох.
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пластуны показали класс, как прошли межрегиональные казачьи игры для детей Юга России. Самонадеянность до добра не доведет. Как стать хорошим водителем? Ситуация на топливном рынке под контролем. Как решается в регионе кризис с бензином? Кто сказал, что не летают в 50? Автор песни о Черкесске Александр Гетманов о жизни и о планах. Домашнее не всегда полезное. Советы эксперта по домашнему питанию. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Преградной полки.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В Черкеске в Парке Победы состоялась акция «Реквием», приуроченная ко дню памяти детей жертв войны в Донбассе. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, организованной Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества. Акция собрала сотни жителей республиканской столицы, ветеранов спецоперации, представителей органов власти, молодежь. От имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы правительства Марат Хубиев. Он подчеркнул, что жизнь детей должна быть защищена. Именно поэтому славные сыны России сегодня охраняют мирное небо наших детей и защищают их будущее. Многие отдали жизни в борьбе с фашизмом. Вечная память героям, вечная память детям Донбасса. Участники акции почтили память невинно погибших детей Донбасса и приграничных регионов России, ставших жертвами преступного киевского режима минутой молчания. Возложили цветы и игрушки к вечному огню. В правительстве Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню работника торговли. Министр промышленности и энергетики Мурат Гапов и депутат парламента Крым Шнахов в своих выступлениях отметили важную роль сферы торговли, общественного питания и услуг в обеспечении повседневных потребностей жителей республики. Отдельным пунктом прозвучала благодарность работникам отрасли за активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержку военнослужащих. В преддверии профессионального праздника более 20 сотрудников отрасли были удостоены наград за добросовестный многолетний труд и активную работу по повышению стандартов сервиса. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Одно из актуальных направлений – помощь в реабилитации и создании комфортных условий для жизни ветеранов, получивших ранения. Республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилое помещение для участника СВО Сергея Губжукова. В установленную систему «Умный дом» вошли датчики огня, воды, голосовое управление освещением, электрошторы, робот-пылесос. Также в квартире Сергея установят специальную мебель и компьютер. Напомним, ветераны также обеспечиваются современными протезами, адаптивной одеждой и транспортом, под их нужды приспосабливают жилье.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
1: 25-55-10.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Калампер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Калампер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
3: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Если я тебя в толпе потеряю, среди сотен тысяч я тебя узнаю. Жизни и небытия пойду по краю. Знаю, верю, нам с тобой не испытать любви потерю. Ни одной стеной, ни закрытой дверью. Мы с тобой не разлучимся.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема, дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие – это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется, и порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да. И сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога – дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов. Конечно же, тоже касается эта тема, этот призыв. Поэтому, друзья, давайте будем говорить. Станислав, вам слово. Я думаю, что вы тоже разделяете такое мнение. Конечно, ДТП очень неприятная ситуация. Вы видите и собственными глазами, да, и по работе. Ну, и, наверное, в обычной жизни так или иначе кто-то видел, слышал, ну и понимает, что это очень неприятная ситуация. Что
1: да,
0: делать?
1: Да, действительно, Анна, начнем с того, что дорожно-транспортное происшествие – это действительно неприятная ситуация, от которой не застрахован ни один водитель, даже если вы всегда соблюдаете правила дорожного движения. Если вы аккуратно водите транспортное средство, всегда может найтись водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию. И, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые соблюдают, пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии.
0: Не знают просто
1: они,
0: люди.
1: Они не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуациях.
0: А что должно быть у автомобилиста, да? Что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да? Вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает. Может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
1: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки. То есть, если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте без движения, остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
0: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
1: Совершенно верно, да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
0: Страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
1: Начнем тоже со страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
0: Это страховой компании, они сразу дают бумажный полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Возить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование, может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо, какие еще предметы, приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
1: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
0: То есть обезопасить себя от повторного ДТП, да?
1: Верно, да?
0: Бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло. Если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная

0: Потом просто обновлять.
1: Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там, йод-зеленка, обезболивающие какие-то. Это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: Напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный жилет, знак, да. Жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и, скажем,
0: 2, 3, 5.
1: Несколько, да, транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, алгоритм, даже скажем, угу. Так, действий после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию, да.
1: Да. Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водителя ему необходимо надеть жилет с светозащищающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде uh-huh. всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной аварийку, да, аварийная да. остановка. Его знак тоже выставляем остановки. Сразу. Чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, да, что расстояние. В городской черте, да, угу. расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Угу. Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет. Нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств. Не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведена, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи.
0: Чтобы не было искры, да, и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.

0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не должны
0: помним,
1: убирать, да.
0: Да, то есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже, как бы, скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 это вызов полиции, 103 это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
2: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них
0: не всегда быть, адекватно,
2: потеряна,
0: да.
2: Да, ориентация, пока они не понимают, что происходит, поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
2: ему какое-то
0: помогали.
2: Содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить при необходимости по сотовому телефону. Вот, прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112, сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать
0: если
2: помощь.
0: Если на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая это трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
2: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
2: по приметным местам. Когда мы передвигаемся, да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем. И уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавший или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да. Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.
2: Бывает, что если в состоянии стресса водитель самому сложно оформить ДТП по европротоколу. Да? То есть по европротоколу он оформляется водители, если они договариваются между собой. Между собой устанавливает, кто виновник дорожно-транспортного происшествия, кто нарушил, допустим, правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Обычно люди составляют самостоятельно европротокол, где рисуется схема, место, делаются фотографии с разных ракурсов, там слева, справа, сбоку, детально повреждения фотографируются. Если же и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам оформить по европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там для предоставления в госавтоинспекцию.
0: Скажите, вот европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно понимаю? И небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоит человеческой жизни. Правильно или неправильно? Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
2: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. Первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
0: Насколько пострадала машина, да?
2: Да, то есть совершенно, получается... совершенно верно.
0: Это печально.
2: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
0: где болит,
2: что зажало, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, нужно его поддерживать, не
0: то
2: давать,
0: надо беседовать
2: чтобы...
0: с ним.
2: Совершенно верно. До приезда скорой помощи нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины, нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
0: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызвали человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Да, чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорим, как мне кажется, важно понимать один момент. Если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
2: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машины нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно им предоставить, чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла такая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
0: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот по наблюдениям, вот, люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия, это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
2: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
0: Наверное, никто не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
2: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. Материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и автомобиль, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
0: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
2: Прокомментируем этот момент тоже, действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полным-полно камер видеонаблюдения.
0: Умный город, паутина.
2: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которое...
0: Виновника ДТП все равно найдут.
2: ДТП, да, и привлечь его к ответственности.
0: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
2: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. Как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет: да, ребята, извините, вина моя, признаю, давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносит при различных спорных ситуациях.
0: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное стекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, и никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия. Берегите себя, своих близких и не попадайте в дорожно-транспортные происшествия. На сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 105.5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
6: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
7: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Елизаветы Заворотной. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Мы в прямом эфире. Это большой информационный час программы под названием «Студия ФМ». Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать. Расскажу в начале выпуска о самых заметных новостях из жизни нашей республики. Ну а далее подробный интереснейший разговор. Сегодня мы говорим о нашем с вами здоровье. Будем профилактировать заболевания печени. Тематическая неделя профилактических мероприятий по профилактике заболеваний печени в честь Международного дня борьбы с гепатитом проходит в Российской Федерации, и мы напомним основные правила. Печень очень важный орган, и, конечно, важно знать, какие факторы влияют на ее здоровье и как поддержать здоровье печени. Все это через несколько минут, но пока новости. Так, друзья, в поселке Медногорск Амурубского района завершилось строительство современного роллер-дрома на улице Первомайской. Глава региона Рашид Тимрезов напомнил, что новый объект был создан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь у жителей Урубского района появилась современная площадка для занятий спортом, активного отдыха и семейного времяпровождения. На объекте завершаются работы, ведется благоустройство прилегающей территории. И, кстати, это еще один пример того, как мнение жителей становится главным ориентиром при развитии населенных пунктов. За благоустройство этого объекта ранее проголосовали жители района. Новый роллер-дром – это лишь один из этапов большой работы по созданию комфортной городской среды в Карачаево-Черкесии. Всего в этом году в республике будут благоустроены 18 общественных территорий, а также центральный парк в Карачаевске. Он стал победителем 10-го всероссийского конкурса «Лучший проектов создания комфортной городской среды». В парламенте Карачаево-Черкесии состоялась внеочередная 25-я сессия 7-го созыва под председательством спикера Народного собрания Александра Иванова. В формате аудиоконференц-связи парламентарии рассмотрели ряд вопросов. Сводный годовой доклад о ходе деятельности правительства и об оценке эффективности государственных программ Карачаево-Черкесии за прошлый год выступил председатель правительства Мурат Аргунов. Он обозначил приоритетные направления в работе исполнительной власти. Это поддержка участников специальной военной операции, членов их семей, реализация национальных проектов, инициированных президентом страны, поддержка малого и среднего бизнеса, социальная поддержка детей и молодежи, а также другие. Парламентский корпус принял отчет к сведению. Кроме того, были внесены изменения в бюджет республики. Расходы увеличены на дополнительные социальные гарантии лицам, призванным на военную службу, и членам их семей, на заработную плату работников дошкольного и общего образования. Осенью в Карачаево-Черкесии с воинскими почестями предадут земле 13 красноармейцев, найденных поисковиками на Марухском перевале. Как сообщил руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Владимир Харольский, сейчас проводится молекулярно-генетическая экспертиза. После ее завершения к 9 октября, дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, с участием представителей госорганов, ветеранов, жителей региона, в торжественной обстановке – красноармейцы будут захоронены в поселке Орджоникидзевском рядом с мемориалом. День работников многофункциональных центров России праздновали накануне, и в здании правительства Карачаево-Черкесии прошло торжественное собрание. Сотрудников МФЦ поздравил первый зампредседателя правительства Дагир Смакуев. Он подчеркнул, что сегодня МФЦ является одним из ключевых звеньев системы предоставления государственных и муниципальных услуг в формате одного окна. Они обеспечивают жителям удобный и быстрый доступ к необходимым сервисам. Отличившиеся работники получили грамоты правительства, Министерства экономического развития и награды Народного собрания. В Черкесске продолжается подготовка объектов теплоснабжения к новому отопительному сезону. Всего предстоит подготовить 22 котельные и более 70 километров трубопроводов. Уже капитально отремонтировано 787 метров тепловых сетей на нескольких участках. Работы продолжаются по улице Лободина, после чего приступят к ремонту теплотрассы на улице Ставропольской. Всего в этом году планируют капитально обновить более 1 километра тепловых сетей. Также проводят техническое обслуживание котельных.
избирательных. При выборе участков для капитального ремонта учитывают степень износа сетей, обращение жителей и планы по благоустройству города. Подготовка к отопительному сезону на личном контроле мэра Алексея Баскаева. 31 комплект адаптивной одежды получил ветеран специальной военной операции в Карачаево-Черкесии с начала года. Филиал Госфонда защитники Отечества продолжает обеспечивать ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. Каждый комплект подбирается с учетом индивидуальных особенностей здоровья и потребностей ветерана. Бесплатно предоставляются летние, демисезонные и зимние комплекты, в которые входит до 12 предметов одежды. Возможность обеспечить ветеранов адаптивной одеждой появилась благодаря инициативе президента Владимира Путина. С лета прошлого года защитникам уже передали более 2800 комплектов адаптивной одежды по всей стране. Фестиваль «Выше звука» вновь пройдет в Карачаево-Черкесии. С 12 по 26 августа республика станет площадкой для юбилейного сезона фестиваля музыки и науки «Выше звука». В этом году программа объединит более 50 мероприятий на 20 площадках. Это концерты под открытым небом, музыкальные прогулки с учеными, творческие лаборатории и образовательные встречи. Главная тема сезона – единство культур и традиций. Гостей ждут выступления артистов самых разных жанров в необычных локациях, на городских площадках, среди горных пейзажах, на заповедных маршрутах. Стартует фестиваль 12 августа в Черкесске, завершится 26 августа большим концертом в Архызе. Ну а накануне Архыз впервые принимал чемпионат России по ралли, который посетили более 2500 зрителей. В соревнованиях «Ралли Кавказ-2026» участвовали 37 экипажей из разных регионов страны. Гонщики преодолели сложные высокогорные трассы на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Друзья, это основные новости к этой минуте. Через несколько минут мы вернемся с важной беседой о нашем с вами здоровье. Оставайтесь здесь на 104,5 FM. Ну и будет действительно познавательно.

0: весна.
1: Ну что, друзья, будьте здоровы. Так всегда мы начинаем радиопередачи из нашего цикла программ о здоровье, сохранении нашего здоровья, который проходит в рамках профильного национального проекта. Благодарим Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики за содействие в организации этих встреч. Ну и сейчас в республике и в стране проходит неделя профилактики заболеваний печени в честь Международного дня борьбы с гепатитом. А он отмечается 28 июля. Это повод напомнить, что здоровье печени во многом зависит от нашего поведения, от наших привычек, от образа жизни, о том, что влияет на здоровье печени, как защитить ее, этот важный жизненный орган, нам расскажет специалист, главный внештатный специалист Минздрава Карачаево-Черкесской Республики по инфекционным болезням, врач-инфекционист высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, а еще главный врач республиканской инфекционной клинической больницы Центра по борьбе со СПИДом Людмила Викторовна Ртищева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Мы всегда рады вас видеть и слышать, потому что эти встречи всегда очень наполнены смыслом. Друзья, о здоровье печени сегодня будем говорить. Давайте, наверное, начнем вот с такого ликбеза. Для тех, кто плохо учился в школе, не очень хорошо знает о том, какие функции выполняет печень в нашем организме. Давайте напомним об этом, почему этот орган настолько важен, и отдельная тематическая неделя посвящена защите этого важного органа.
2: Да, действительно, печень – это очень важный орган для нашего организма, потому что все процессы, которые происходят в нашем организме, они так или иначе связаны с печенью. И если этот орган страдает, то страдает, соответственно, и все остальные функции. Соответственно, здесь хотелось бы сказать прежде всего, что одной из главных функций печени является функция дезинтоксикационная, функция печени. Все те шлаки, которые накапливаются у нас в кишечнике, они именно утилизируются в печени. И если этот орган выпадает, то все вредные вещества попадают в кровь и уже оказывают раздражающее действие на головной мозг. Казалось бы, да, такая огромная, в общем-то, цепь последовательных событий, которые, в общем-то, действуют достаточно губительно на наш организм.
1: То есть печень – это фильтр, который отфильтровывает все ненужное. Грязь, шлаки, токсины, микробы, бактерии даже, насколько я понимаю.
2: Микробы и бактерии в том числе. Далее это орган кроветворения, поэтому это тоже одно из важных функций печени. Далее в печени происходят все важные обменные процессы. Это обмен белков, жиров и углеводов. Поэтому, в общем-то, этот орган является очень важным для нашего организма. И как только выключается печень, так, в общем-то, с нами начинаются очень большие проблемы. Хотелось бы еще сказать одну такую вещь, что орган, тем не менее, печень, он очень легко восстанавливается и легко, в общем-то, подлежит восстановлению или репарации печени. Поэтому у всех тех пациентов, у которых обнаружены те или иные причины, то есть этиологические причины заболевания печени, при их устранении мы можем надеяться на частичное или даже полное восстановление в некоторых случаях.
1: Это получается вот такая редкая особенность, да, вот мы, если будем говорить, например, о сердце, да, то есть сердце, ткани сердца, ну, практически вот, ну, не восстанавливается в таком объеме, а печень может сама себя восстановить. Мало того, что она такая труженица, постоянно работает, очищает, происходят различные обменные процессы, она еще и способна самовосстанавливаться. Когда болит печень, да, какие заболевания печени наиболее актуальны и распространены?
2: Ну, во-первых, немножечко хотелось бы сказать о чем? О том, что печень, она не болит.
1: То есть, вообще, когда болит печень, она не болит фактически.
2: Она
1: то
2: не
1: есть
2: болит
1: человек
2: фактически.
1: Не чувствует боль.
2: Почему? Потому что печень – это тот орган, который лишен нервных окончаний. И пациент, у которого есть проблемы с печенью, то есть, когда она воспаляется и увеличивается, но как другие органы, печень покрыта, так сказать, оболочкой, и вот, или капсулой печени. И вот при увеличении печени она давит на капсулу, а капсула уже, соответственно, имеет нервное окончание, и поэтому чаще всего пациенты, у которых есть проблема с печенью, они жалуются на такие симптомы, как тяжесть в правом боку. Тяжесть, чувство дискомфорта, в общем-то, справа. Почему? Потому что как будто бы какая-то тяжелая ноша или гиря, в общем-то, у вас находится справа.
1: На самом... Под ребрами, получается,
2: под ребрами, да,
1: вот,
2: да, под ребрами. Второй момент, еще на что хотелось бы обратить внимание, что печень – это достаточно плотный орган, да? Она может увеличиваться у взрослого человека вниз, влево, ну и вверх. В общем-то. Вправо не может, потому что уже реберная дуга, то есть как бы грудная клетка сформированная, поэтому не может. Но может увеличиваться влево, а влево у нас находится желудок, и есть масса неприятных таких ощущений при употреблении пищи, когда, в общем-то, многие пациенты жалуются на быстрое насыщение. То есть, в общем-то, глазами бы съел все, а на самом деле... В общем-то, угу. Получается...
1: Получается, печень сдавливает желудок, желудок уменьшается и помещается меньше пищи в желудок.
2: Соответственно, да. Очень много этиологических факторов, которые влияют на заболевание печени. Но прежде всего, конечно, это достаточно большая группа различных инфекций. И первое в этой группе – это, конечно, вирусы. Это вирусы гепатита А, Б, С, Д, Е. В общем-то, все они условно поделены на две группы. Это гепатитом можно заболеть при употреблении сырой воды из непонятных источников или при контакте с больным гепатитом А. А также это большая группа парентеральных вирусных гепатитов. Это вирусные гепатиты В, С и Д, в общем-то, которые передаются парентеральным путем. В ряде случаев передаются, могут передаваться половым путем, а также могут передаваться от матери к ребенку. Это вот достаточно большая группа вирусных заболеваний. Из других вирусных инфекций заболевание печени может встречаться при герпетических инфекциях. То же самое может встречаться при других таких тяжелых заболеваниях, как там геморрагические лихорадки, крымская геморрагическая лихорадка, при бактериальных инфекциях, таких как лептоспироз и так далее. Но, как правило, ведущим симптомом поражения печени является достаточно четко выраженный симптом – это появление желтухи. Угу. И вот когда появляется желтушное окрашивание кожи, склер, слизистых, то, в общем-то, пациенты так
1: сразу
2: или иначе
1: знают, что
2: обращаются
1: это печень.
2: К, в общем-то, врачу-инфекционисту. А там уже происходит такая достаточно длительная, кропотливая работа по своевременной диагностике. Из неинфекционных заболеваний это, конечно, различного рода токсические вещества. Прежде всего, это, конечно, алкоголь. Алкоголь, и особенно, в общем-то, это могут быть суррогаты алкоголя, это может быть, собственно говоря, различные другие вредные вещества, которые обладают гепатотоксичным действием. Это могут быть, к сожалению, некоторые лекарственные препараты при бесконтрольном приеме лекарственных препаратов. Очень часто, допустим, развиваются такие лекарственно-индуцированные гепатиты, которые могут быть связаны с бесконтрольным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, да даже чего греха таить, таких же, допустим, жаропонижающих средств, когда температура плохо сбивается, и пациент принимает 1, 2, 3, 5, 10 таблеток, в общем-то, жаропонижающих средств, это, конечно, все сказывается на печени. Далее, это может быть очень редкое заболевание, но, тем не менее, оно встречается, это аутоиммунное заболевание. Аутоиммунные заболевания печени, то есть когда наш организм начинает вырабатывать антитела против своей же печени. Это такое тоже бывает, это бывает крайне редко, но тем не менее это тоже не стоит сбрасывать со счетов.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о лекарствах, а относительно БАДов, да, сейчас огромное количество биологически активных добавок, вот просто куда ни посмотри, да, вы сказали, что печень, конечно, она же вот все фильтрует, и получается от лекарств, от неконтролируемого приема их очень страдает. А вот биологически активные добавки, вот сейчас многие там пьют какие-то микроэлементы, чтобы иметь там красивые зубы, волосы, быть моложе, восполнять дефициты какие-то и так далее, и так далее. Просто огромная индустрия, да, и в интернете, и среди людей, да, вот эти истории ходят, и куда ни зайди, в каждом доме стоят вот бесконечные баночки. Печень как реагирует на них?
2: Печень реагирует по-разному. Вы знаете, ровно так же, как очень многие увлекаются травами, например. Сами по себе травы, они оказывают безвредное действие. Но вы же понимаете, бывают такие сборы, которые включают в себя 10, 15, 20 там, трав. Угу. А иногда еще сюда добавляют какие-то лекарственные вещества или те же витамины, которые при взаимодействии, как бы, если они действуют самостоятельно или индивидуально, они не оказывают токсического действия на печень. А вот когда они выступают в комплексе, то могут вызвать достаточно серьезные проблемы. Поэтому всегда, в общем-то, мы советуем пациентам очень осторожно и очень внимательно относиться к подбору тех лекарственных препаратов, лекарственных трав, лекарственных сборов или биологических добавок, которые зарекомендовали себя, которые имеют лицензию и так далее. То есть те, которые, в общем-то, безвредны.
1: Но все-таки всегда лучше консультироваться с вашим врачом. Всегда.
2: Да, безусловно.
1: Перед тем, что вы решили, значит, полечиться, почистить печень, да, не пора ли почистить, да, вот как дома мы решаемся, вот что-то пыль накопилась, давайте-ка мы вытрем пыль или там помоем полы. Многие также решают вдруг ни с того, ни с сего почистить печень, да, вот как вы относитесь к вот этой идее почистить печень, да, есть в народе такая история, особенно вот у людей старшего поколения бытовала такая история, и сейчас есть. Можно просто самовольно, вот захотел, пора печень на профилактику отправить.
2: Как правило, под чисткой печени подразумевают чаще всего два момента. Первое — это прием гепатопротекторов, да, различных, которые известны всем. В свое время они очень сильно гремели.
1: Угу. И желчегонку.
2: И желчегонных средств, да. То есть те же тюбажи, в принципе, что такое почистить печень, это все хорошо забыто старое, это допустим, использование желчегонных средств, которые тоже бывают такие, как холекинетики и холеретики, то есть те, которые гонят желчь, и те, которые обеззараживают желчь. То есть здесь самым безвредным являются кукурузные рыльца. Вот это вот самое безвредное вещество, которое именно обладает желчегонным действием. И тем не менее, вот в этом плане. Что касается гепатопротекторов, то зачастую, вы знаете, в большинстве случаев их принимают и по делу, и без дела. В конечном итоге, когда они добиваются своего эффекта, собственно говоря, а что такое, в общем-то, гепатопротекторы, если так сказать? Это комплекс витаминов и эссенциальных фосфолипидов, которые необходимы для нормального поддержания печени. То есть комплекс аминокислот, которые необходимы для нормального функционирования печени. Знаете, на самом деле гепатопротекторы, они в настоящее время, в общем-то, показаны не всем пациентам, и только, в общем-то, ну вот совсем небольшие есть показания для их применения. Поэтому, если кто-то желает их применять, то, в принципе, желательно, конечно, обратиться к врачу.
1: Только после консультации со специалистом. Скажите, пожалуйста, вот еще одна грозная группа заболеваний печени, да, это онкологические заболевания и цирроз. Вот мы часто тоже слышим эту историю. Цирроз – это уже онкологическое перерождение печени или это нечто иное?
2: Еще пока нет. Что такое цирроз? Это замещение клеток печени соединительной тканью. Но, к сожалению, в большинстве случаев в результате цирроза в некоторых случаях у некоторых пациентов может образовываться онкологическое перерождение. И, к сожалению, ежегодно мы имеем дело где-то, в общем-то, ну, человек до 5 в год, которые обращаются к нам, когда уже они пришли к нам от онкологов. То есть, когда диагноз, в общем-то, уже поставлен, когда речь идет о гепатоцеллюлярной карциноме, а причиной этиологической чаще всего послужили вирусы, вирусы гепатита С чаще, реже Б гепатита.
1: То есть, получается, цирроз – это еще не онкология, а онкология, она, как правило, вызывается гепатитами. То есть, и вот мы здесь плавно переходим к тем факторам, которые все-таки способны влиять на состояние здоровья. Вирусные агенты, да, здесь есть моменты, которые, конечно, мы можем контролировать. Бывает, конечно, да, незапланированная какая-то история, контакт с больным, да, там, и так далее, и так далее. Но есть моменты, которые мы, люди, можем сами контролировать и предупреждать. Вы сказали, да, вот вода, опять же, да, из непонятных источников. Давайте вот по вирусным агентам, которые влияют на печень, как мы можем себя защитить? Как избежать вот этих рисковых ситуаций, чтобы не заразиться гепатитами, которые вот в конечном итоге и так мало, немало неприятностей приносят, разрушают печень и, возможно, перерождают ее дальше уже в онкологические моменты. Как защищаемся?
2: Ну, давайте поговорим, в общем-то, о гепатитах. Угу. Прежде всего, это вирусный гепатит А, или в народе его называют очень часто болезнью Боткина.
1: Или желтуха.
2: Или желтуха, да. В общем-то, считается, что любой человек в возрасте до 30 лет так или иначе переболел вирусным гепатитом А в желтушной или безжелтушной форме. Собственно говоря, гепатитом А заболел один раз на всю жизнь, антитела пожизненные, то есть повторно заболеть гепатитом А невозможно. Ровно так же, как и нет хронических форм вирусного гепатита А.
1: То есть самая такая легкая форма.
2: Да, поэтому чаще всего это болеют дети младшей возрастной категории, ну и взрослые в возрасте до 30 лет. Но это не значит, что бывает исключение из правил, можно заболеть и в 40, и в 50 лет, но это, как бы, скажем так, исключение, скорее всего. Есть второй вирусный гепатит, это вирусный гепатит Е. Он, в общем-то, долгое время считался, что на территории Российской Федерации его не бывает, потому что чаще всего он встречается в странах с жарким климатом и с большими проблемами с водой. Это республики Средней Азии, Юго-Восточной Азии и так далее. Сейчас, к сожалению, с развитием, в общем-то, торговли, с доставкой многих экзотических продуктов в наши маркетплейсы и не только в наши, в общем-то, магазины, появляются экзотические фрукты, которые везутся в том числе из стран третьего мира, которые неблагополучны по гепатиту, то, в принципе, вирусный гепатит Е тоже стал регистрироваться у нас. Мы тоже ездим за границу, тоже, в общем-то, общаемся там с большим количеством людей и так далее. Значит, что касается вирусного гепатита Е, он в основном, если мы говорили об А-гепатите, он встречается только у детей, ну и очень редко у взрослых, то здесь, в общем-то, наоборот. Чаще всего он встречается у взрослых этой же возрастной категории, реже у детей, и особенно тяжело он протекает у беременных женщин, особенно во втором и третьем триместре беременности. Поэтому вот беременным женщинам я бы не советовала сроки беременности второго, там, третьего триместра выезжать в экзотические страны на отдых и так далее. Либо по приезду туда нужно, в общем-то, вакцинироваться, использовать иммуноглобулин против гепатита Е, потому что этот гепатит, он чреват как гибелью, возможной гибелью матери, так и гибелью плода, потому что развивается печеночная энцефалопатия и так далее. Еще один момент, на что хотелось бы обратить внимание, что вирусный гепатит Е сейчас абсолютно точно доказано, что источником может быть не только человек, но и животные, в частности грызуны, которые тоже могут быть источником инфекции. Вы знаете, что у нас достаточно много лиц, которые приезжают к нам на работу из Средней Азии, они тоже могут быть дополнительным источником этого гепатита. Далее это большая группа парентеральных вирусных гепатитов, это Б, С и Д. Здесь тоже все не так однозначно. Вы знаете, что единственной вакциной, которая существует сейчас для парентеральных вирусных гепатитов, является вакцина против гепатита Б. И это первая вакцина, с которым встречается новорожденный буквально в роддоме в первые 24 часа жизни. Это первая прививка его, осознанная, которая, в общем-то, создает иммунитет на достаточно длительный срок. В общем-то, сейчас уже описаны случаи до 12-15 лет. Это трехкратная вакцинация. С последующей ревакцинацией там через определенные промежутки времени. А вакцинируясь против гепатита Б, мы защищаем себя от другого гепатита. Это дельта-вирус. Дельта-вирус, который не встречается самостоятельно в силу того, что он не имеет своей оболочки и приобретает оболочку гепатита Б. Вот этот гепатит, он достаточно опасный. К сожалению, в последние годы мы регистрируем пациентов где-то до 5 в год, обследованных по гепатиту D. А в настоящий момент в нашей больнице проходит лечение 3 человека от этой инфекции. 2 уже почти заканчивают лечение, 1 только на стадии вот начала. То есть порядка 3-4 месяца как так получают эту терапию.
1: Пока... Это взрослые?
2: Да, это взрослые. Да, пока что-то, в общем-то, сложно говорить. Против гепатита Б, кроме вакцины, существует еще иммуноглобулин. Ну, допустим, произошла биологическая авария или вот... такой, как это вот ситуация неординарная, а вы не вакцинированы, у вас нет антител, поэтому можно ввести иммуноглобулин. Или, допустим, ребенок родился от матери больной гепатитом Б. И чтобы его защитить, мы вводим не только вакцину, но и иммуноглобулин. То есть мы вводим с одной стороны антиген, с другой стороны антител.
1: Но это получается только против гепатита Б и
2: только
1: Д
2: попутно. Только против гепатита Б и дельта, потому что не будет Б, не будет дельта. Ему не за что будет за цепиться. И, в общем-то, достаточно, ну, как бы, такая ситуация достаточно серьезная по гепатиту С. В каком плане? Гепатит С, с одной стороны, почему его называют ласковый убийца? Потому что многие пациенты не знают, к сожалению, о своем статусе. Когда он заболел и так далее. И мы с вами тоже не сможем, в общем-то, сказать, хотя бы приблизительно, когда он заболел.
1: То есть внешне это никак не проявляется, болевых ощущений нет.
2: И тем не менее, вы понимаете, что, собственно говоря, проходит достаточно много лет, это бывает иногда и 20 лет, и больше, а потом, к сожалению, приходит к нам пациент уже с циррозом печени, в общем-то, и циррозом достаточно серьезным, когда речь уже идет о том, что здесь нужно лечить очень быстро, или даже в ряде случаев приходится проводить даже трансплантацию печени, к этому тоже приходится прибегать. И наше государство, наше правительство и президент Российской Федерации пошли на беспрецедентные меры. У нас существует федеральный проект борьбы с гепатитом и минимизации риска, согласно которой, в общем-то, наше государство заботиться о чем? Не только о лечении данной категории пациентов, но а также бесплатном, бесплатной диагностике данного заболевания. И, в принципе, сейчас обследование на гепатит С входит в обязательные, в перечень обязательных исследований во время диспансеризации, в ряде случаев при профессиональных осмотрах, и при, вы можете прийти и сдать это самостоятельно, допустим, в лечебных учреждениях нашей республики. При положительном результате на базе Республиканской клинической инфекционной больницы Центра по профилактике и борьбе со СПИДом вы можете пройти более детальное обследование. Все это, в общем-то, в рамках ОМС.
1: То есть бесплатно,
2: бесплатно
1: получается?
2: Абсолютно.
1: То есть и в рамках диспансеризации анализы на наличие гепатита можно сдать, да? То есть получается это обязательный перечень. Либо уже непосредственно в профильном учреждении тоже бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.
2: Программа обязательного медицинского страхования – это новелла, которая, в общем-то, принята нашим государством в этом году. Причем сюда входит полный перечень обследований. Это и обследование... методом полимеразной цепной реакции, определение генотипа и даже проведение эластографии. Все это входит в рамки ОМС. Тогда, после получения всех этих анализов, в общем-то, комиссионно решается вопрос о назначении той или иной схемы терапии. И, собственно говоря, существуют различные схемы терапии, которыми мы пользуемся, и в этом году будут пролечены до конца года порядка 300 человек.
1: Скажите, пожалуйста, вот что каждый из нас с вами может сделать для того, чтобы никогда не оказаться, да, в кабинете у инфекциониста и услышать, ну, страшный какой-то, да, ну, может быть, не такой он и страшный, но диагноз, да, гепатит, цирроз или онкологическое заболевание печени. Какие-то маленькие шаги, привычки, образ жизни, что может повлиять на это? Понятно, что бывают, да, то есть риски и так далее, вирусы, бактерии и так далее, но каждый из нас с вами может же сделать какие-то шаги для того, чтобы, ну, обеспечить оптимальное состояние нашей печени в течение долгих-долгих лет.
2: Ну, прежде всего, немножечко начнем от обратного, каким образом можно заболеть гепатитом, да? Это естественный и искусственный путь передачи. Естественный путь передачи – это, понятное дело, половой путь передачи, но, опять-таки, здесь оговорюсь, что, несмотря на то, что он имеет место быть, все-таки чаще всего заражается вирусным гепатитом Б половым путем, и только именно при вирусном гепатите Б. Там где-то четверть пациентов заражается половым путем. Что касается дельта-вируса, то, как ни странно, как бы он ни паразитировал на Б, полового пути, в общем-то, практически не бывает. И мы наблюдаем эти семейные пары, где один из пациентов болен, или один из, так сказать, супругов болен, а второй нет. Второй момент – это С-гепатит передается половым путем всего в 5% случаев. И остаются, ну, понятное дело, это контактно-бытовой путь, но это не соблюдение элементарных правил личной гигиены. Будь то, допустим, когда вы пользуетесь колюще-режущими предметами или вот предметами личной гигиены.
1: Ну, бритвы, зубные щетки, полотенца, мочалки.
2: И так далее. Мочалки, ну, уж казалось бы, там, маникюрный набор и так далее.
1: У каждого свой личный комплект.
2: У каждого свой, да. Я не
1: даже говорю, в одной семье, даже у супругов.
2: Не призываю там пользоваться или выделять пациенту индивидуальную вилку, ложку, там, тарелку и так далее. Вот таким образом заразиться невозможно. Но в этом плане вот колюще-режущие предметы я бы все-таки как бы разграничилась. Да, разграничила. Второй момент – это, к сожалению, искусственный путь передачи, ну, большой путь передачи. Почему? Потому что, ну, не всегда мы пользовались с вами одноразовым медицинским инструментарием. К сожалению, ничего греха таить, в некоторых случаях одноразовые медицинские инструментарии используются повторно, многоразово. Я не говорю, в общем-то, сейчас о ком-то конкретно, но опыт показывает, что, в общем, опыт наших коллег говорит о том, что умудряются и в лечебных учреждениях заражать и гепатитом, и ВИЧ-инфекцией, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь нужно очень внимательно, в общем-то, собственно говоря, выбирать те салоны, которые вы посещаете. Я имею в виду косметологические салоны, маникюрные, педикюрные салоны.
1: Следить за стерильностью,
2: следить
1: одноразовостью.
2: За стерильностью, одноразовостью и так далее. Да, это, безусловно, дорого, но, тем не менее, тот, кто защищен, тот вооружен. Понятное дело, очень часто и очень многие пациенты, которые идут, допустим, на плановые большие операции, они вакцинируются перед возможной операцией против гепатита Б. Вакцинируясь, во всяком случае, вы себя можете обезопасить от этого. Что касается, допустим, таких моментов, как крови, кровезаменители, они все обследуются. Во-первых, они находятся все на карантине.
1: То есть сейчас система донорства, она исключает?
2: Да, она исключает. Почему? Потому что
1: заражения.
2: Там в обязательном порядке определяют не только антитела, но и антигены и гепатитов, и ВИЧ-инфекции, что, в общем-то, сводит практически к нулю возможность заражения данным способом. Ну, медицинские инструментарии у нас, собственно, в каждом лечебном учреждении есть либо институт одноразового инструментария, либо, собственно говоря, центральное стерилизационное отделение, в которых в обязательном порядке с высокой температурой и под давлением происходит обработка медицинского инструментария. Ну и, в принципе, в общем-то, вакцинироваться там, где это возможно.
1: Ну и, друзья, я уверена, что большим плюсом станет хороший иммунитет, а он складывается из чего-то. Из отказа от вредных привычек, полноценного сна, избегания стрессов, регулярных физических нагрузок, обследований регулярных, хорошего настроения, позитивных эмоций. Это все тоже будет большим плюсом. Друзья, мы сегодня беседовали в рамках проходящей недели профилактики заболеваний печени. Она посвящена, проводится в честь Международного дня борьбы с гепатитом, который приходится на 28 июля. Сегодня мы вспомнили о функциях печени, о рисках, которые могут привести к заболеваниям печени, к утрате каких-то функций. Ну и узнали, конечно же, как защитить себя, в первую очередь, от инфекционных агентов, от гепатитов с этими красивыми буквами А, Б, С, Д и так далее, так далее. Ну а просветила нас главный внештатный специалист Минздрава Карачаева-Черкесии по инфекционным болезням, кандидат медицинских наук и главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы и Центра по борьбе и профилактике и борьбе со СПИДом Людмила Артищева. Спасибо большое, доктор. Поменьше вам пациентов и побольше нам всем просвещенных людей, которые будут ответственно относиться к своему здоровью. Берегите себя, будьте здоровы и до новых радиовстреч, друзья. До свидания.

0: 95.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25-55-10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: 105.5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Усть-Жегуте, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане введена в строй вторая очередь Новолакской ветроэлектростанции. Всего в эксплуатацию введены 59 ветроустановок, суммарной установленной мощностью 147 мегаватт. С учетом первой очереди общая мощность станции возросла до 300 мегаватт. Новолакская ВЭС – крупнейший объект ветроэнергетики Российской Федерации. Ее плановая среднегодовая выработка около 900 миллионов киловатт в час, что на сегодня составляет почти шестую часть всей генерации Дагестана. Сборник лучших национальных песен издан к столетию государственности ингушского народа. Сборник издан Республиканским домом народного творчества и культурно-массовых мероприятий Ингушетии. Проект разработан заслуженным работником культуры Ингушетии Ильясом Евлоевым и включает народные и авторские песни, отражающие различные этапы становления ингушской государственности. Кабардино-Балкария. На 50 цифровых рекламных носителях Москвы стартовала трансляция видеоролика «Кабардино-Балкария. Впечатления сильнее слов». Короткие анимированные сюжеты знакомят жителей и гостей столицы

с главными туристическими возможностями Кабардино-Балкарии. В ролике представлены горнолыжные трассы Эльбрусом, полеты на парапланах в Чегемском ущелье, путешествия по живописной дороге в Джилысу, а также конные прогулки. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии прошло второе заседание международного дискуссионного клуба «Архыз», посвященное развитию современных инструментов медиапродвижения горно-туристических кластеров. В рамках рабочей группы «Бренд и медиа» эксперты из сфер космоса, кино, фотографии, инфлюенс-маркетинга и блогинга предложили новые идеи по формированию узнаваемости российских горных курортов. Участники также познакомились с инфраструктурой курорта «Архыз» и представили инициативы, которые станут основой дорожной карты медиапродвижения на 2026-2027 годы. Северная Осетия. Новое высшее звание для педагогов «Народный учитель» Республики Северная Осетия Алания учредили в Северной Осетии. Звание будет присваиваться учителям, преподавателям, которые внесли выдающийся вклад в развитие образования и его популяризацию. Как пояснила министр образования и науки Республики Элла Алибекова, звание «Народный учитель» Республики Северная Осетия Алания станет следующей ступенью награды для тех, кому уже присвоено звание «Заслуженный учитель Республики» или заслуженный работник образования Республики Северная Осетия Алания. Ставропольский край. Кисловодск попал в десятку лучших городов России для жизни после выхода на пенсию. Согласно исследованию, в котором приняли участие около 3000 экономически активных граждан старше 18 лет из всех регионов страны, все больше россиян рассматривают курорт как место, где можно комфортно жить и отдыхать после завершения трудовой деятельности. Такой выбор обуславливают хорошей транспортной доступностью, благоприятным климатом, наличием лечебной и курортной инфраструктуры, структуры и другими факторами. Чечня. Правительство России направит властям Дагестана и Чечни около 280 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на восстановление объектов здравоохранения, пострадавших от паводков, сообщил Михаил Мишустин. Бюджетные средства будут использованы для капитального ремонта 26 сельских медицинских учреждений. Среди них детские поликлиники, женские консультации, ФАПы, подстанции скорой помощи и врачебные амбулатории. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-800-782-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема, дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие – это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется. И порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да. И сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога – дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов. Конечно же, тоже касается эта тема, этот призыв. Поэтому, друзья, давайте будем говорить. Станислав, вам слово. Я думаю, что вы тоже разделяете такое мнение. Конечно, ДТП очень неприятная ситуация. Вы видите и собственными глазами, да, и по работе. Ну, и, наверное, в обычной жизни так или иначе кто-то видел, слышал, ну и понимает, что это очень неприятная ситуация. Что
1: да,
0: делать?
1: Да, действительно, Анна, начнем с того, что дорожно-транспортное происшествие – это действительно неприятная ситуация, от которой не застрахован ни один водитель, даже если вы всегда соблюдаете правила дорожного движения. Если вы аккуратно водите транспортное средство, всегда может найтись водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию. И, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые соблюдают, пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии.
0: Не знают просто
1: они
0: люди.
1: Они не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуации.
0: А что должно быть у автомобилиста, да? Что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да? Вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает. Может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
1: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки. То есть, если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте, без движения, остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
0: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
1: Совершенно верно, да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
0: Страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
1: Начнем тоже с страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
0: Это страховой компании, они сразу дают бумажный полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Возить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование, может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо, какие еще предметы, приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
1: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
0: То есть обезопасить себя от повторного ДТП, да?
1: Да.
0: Бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло. Если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная вещь. По медицине. Аптечка, да, правила меняются, то она обязательно, то не обязательно, то наполнение меняется, то убирают лекарства, то добавляют перевязочный материал. Лучше все-таки аптечку иметь.
1: Безусловно, также про это даже разговоров не должно быть, потому что аптечка в первую очередь в каждом автомобиле, я считаю, должна быть аптечка первой медицинской помощи. Это просто взять за правило. Она не занимает много места.
0: Может, в багажнике, в бардачке, под сиденьем поместиться.
1: Под сиденье, да. Срок годности ее тоже как бы 1.5-2 года, грубо говоря, да, если
0: ну, можно потом просто,
1: да,
0: обновлять.
1: Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там, йод-зеленка, обезболивающие какие-то. Это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: Напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может, ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный знак, жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и, скажем, несколько транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, алгоритм даже, скажем так, действий после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию.
1: Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водителя ему необходимо надеть жилет светозащищающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной аварийная остановка. Его знак тоже выставляем сразу, чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, что расстояние. В городской черте расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет. Нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств. Не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведена, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи.
0: Чтобы не было искры, да, и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не должны
0: помним,
1: убирать,
0: да. То есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже, как бы, скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы, как как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 это вызов полиции, 103 это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
1: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них...
0: Не всегда адекватно,
1: потеряна, да, ориентация, пока они не понимают, что происходит, поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
1: ему какое-то содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить и при необходимости по сотовому телефону. Вот, прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112, сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать помощь.
0: Если на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая это трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
1: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
1: по приметным местам. Когда мы передвигаемся, да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем. И уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавший или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да. Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.
1: Бывает, что если в состоянии стресса водитель самому сложно оформить ДТП по европротоколу. Да, то есть по европротоколу он оформляется водители, если они договариваются между собой, между собой устанавливает, кто виновник дорожно-транспортного происшествия, кто нарушил, допустим, правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Обычно люди составляют самостоятельно европротокол, где рисуется схема, место, делаются фотографии с разных ракурсов, там слева, справа, сбоку, детально повреждения фотографируются. Если же, и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам, оформить по европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Uh-huh. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там для предоставления в госавтоинспекцию.
0: Скажите, вот европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно
1: понимаю? Совершенно верно.
0: И да. Небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоить человеческой жизни. Правильно или неправильно? Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
1: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. Первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
0: Насколько пострадала машина, да?
1: Да, то есть совершенно верно.
0: Это печально.
1: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
0: где болит,
1: что зажало, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, нужно его поддерживать, не
0: то
1: давать,
0: надо беседовать с ним.
1: Совершенно верно. До приезда скорой помощи нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины, нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
0: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызвали человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорим. Как мне кажется, важно понимать один момент. Если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
1: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машины нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно им предоставить, чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла такая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
0: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот по наблюдениям, вот, люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия, это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
1: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
0: Наверное, никто не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
1: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. Материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и автомобиль, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
0: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
1: Прокомментируем этот момент тоже, действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полно камер видеонаблюдения.
0: Умный город, паутина.
1: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которое...
0: Виновника ДТП все равно найдут.
1: Да, и привлечь его к ответственности.
0: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
1: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. Как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет: да, ребята, извините, вина моя, признаю,
0: ошибся.
1: Давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносит при различных спорных ситуациях.
0: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное стекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия. Берегите себя, своих близких и не попадайте в дорожно-транспортное происшествие. На сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104.5.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Зеленчукской, 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В поселке Медногорском Урупского района завершилось строительство современного роллер-дрома на улице Первомайской. Глава региона Рашид Тимрезов напомнил, что новый объект создан в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Теперь у жителей появилась современная площадка для занятий спортом и активного отдыха. Объект благоустройства был выбран самими жителями в ходе голосования. Отметим, что всего в этом году в республике будут благоустроены 18 общественных территорий, а также центральный парк в Карачаевске, победитель 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В библиотеках Карачаево-Черкесии продолжается обновление и пополнение книжного фонда в рамках федерального проекта сохранения культурного наследия Госпрограммы развития культуры, разработанной по поручению президента России. Сегодня в республиканские библиотеки поступило свыше 2000 новых изданий, еще 1000 поступит до конца года, сообщил глава республики Рашид Тимрезов. Это художественная литература, научно-популярные книги, образовательные и познавательные материалы, а также литература для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря системной работе за последние годы библиотеки Карачаево-Черкесии пополнились более чем на 100 тысяч экземпляров. Продолжается работа по созданию современных модельных библиотек. Сегодня в Карачаево-Черкесии работают 4 модельные библиотеки. Готовится к открытию 5-я в селе Ильичевское. До конца 2030 года такие современные пространства появятся во всех районах республики. Почти на 20% сократилось количество разводов в Карачаево-Черкесии по сравнению с прошлым

0: прошлым годом. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. Все большей популярностью пользуются красивые даты для регистрации браков. К примеру, 26 июля 2026 года, несмотря на выходной день, сотрудники ЗАГС зарегистрировали 18 пар. С начала года в республике родились 43 двойни. В нескольких семьях родились 8, 9, 10, 11 и даже 12 ребенок, что подтверждает сохранение тенденции к росту числа многодетных семей.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступая в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-877-2-26-04-61.
5: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888-266. 65-888.

Александр Гетманов о жизни и о планах. Домашнее не всегда полезное. Советы эксперта по домашнему питанию. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но в силу есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 29 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 26, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 24 градусов, пасмурно. В Домбае плюс 14 ночью, днем плюс 22, облачно. В Архызе плюс 12 в ночные часы, плюс 23 градуса, днем облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: быть веселой.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-877-2-26-04-61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Карачаевске, 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В поселке Медногорском Урупского района завершилось строительство современного роллер-дрома на улице Первомайской. Глава региона Рашид Тимрезов напомнил, что новый объект создан в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Теперь у жителей появилась современная площадка для занятий спортом и активного отдыха. Объект благоустройства был выбран самими жителями в ходе голосования. Отметим, что всего в этом году в республике будут благоустроены 18 общественных территорий, а также центральный парк в Карачаевске, победитель 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В библиотеках Карачаева-Черкесии продолжается обновление и пополнение книжного фонда в рамках федерального проекта сохранения культурного наследия госпрограммы развития культуры, разработанной по поручению президента России. Сегодня в республиканские библиотеки поступило свыше 2000 новых изданий, еще 1000 поступит до конца года, сообщил глава республики Рашид Тимрезов. Это художественная литература, научно-популярные книги, образовательные и познавательные материалы, а также литература для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря системной работе за последние годы библиотеки Карачаева-Черкесии пополнились более чем на 100 тысяч экземпляров. Продолжается работа по созданию современных модельных библиотек. Сегодня в Карачаево-Черкесии работают 4 модельные библиотеки. Готовится к открытию 5-я в селе Ильичевское. До конца 2030 года такие современные пространства появятся во всех районах республики. Почти на 20% сократилось количество разводов в Карачаево-Черкесии по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. Все большей популярностью пользуются красивые даты для регистрации браков. К примеру, 26 июля 2026 года, несмотря на выходной день, сотрудники ЗАГС зарегистрировали 18 пар. С начала года в республике родились 43 двойни. В нескольких семьях родились 8, 9, 10, 11 и даже 12 ребенок, что подтверждает сохранение тенденции к росту числа многодетных семей. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 29 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 26, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 24 градусов, пасмурно. В Домбае плюс 14 ночью, днем плюс 22, облачно. В Архызе плюс 12 в ночные часы, плюс 23 градуса, днем облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: свои вдыхай.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Донбайе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В поселке Медногорском Урупского района завершилось строительство современного роллер-дрома на улице Первомайской. Глава региона Рашид Тимрезов напомнил, что новый объект создан в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Теперь у жителей появилась современная площадка для занятий спортом и активного отдыха. Объект благоустройства был выбран самими жителями в ходе голосования. Отметим, что всего в этом году в республике будут благоустроены 18 общественных территорий, а также центральный парк в Карачаевске, победитель 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В библиотеках Карачаево-Черкесии продолжается обновление и пополнение книжного фонда в рамках федерального проекта сохранения культурного наследия госпрограммы развития культуры, разработанной по поручению президента России. Сегодня в республиканские библиотеки поступило свыше 2000 новых изданий, еще 1000 поступит до конца года, сообщил глава республики Рашид Тимрезов. Это художественная литература, научно-популярные книги, образовательные и познавательные материалы, а также литература для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря системной работе за последние годы библиотеки Карачаево-Черкесии пополнились более чем на 100 тысяч экземпляров. Продолжается работа по созданию современных модельных библиотек. Сегодня в Карачаево-Черкесии работают 4 модельные библиотеки. Готовится к открытию 5-я в селе Ильичевское. До конца 2030 года такие современные пространства появятся во всех районах республики. Почти на 20% сократилось количество разводов в Карачаево-Черкесии по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. Все большей популярностью пользуются красивые даты для регистрации браков. К примеру, 26 июля 2026 года, несмотря на выходной день, сотрудники ЗАГС зарегистрировали 18 пар. С начала года в республике родились 43 двойни. В нескольких семьях родились 8, 9, 10, 11 и даже 12 ребенок, что подтверждает сохранение тенденции к росту числа многодетных семей. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Маяки 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 29 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 26, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 24 градусов, пасмурно. В Домбае плюс 14 ночью, днем плюс 22, облачно. В Архызе плюс 12 в ночные часы, плюс 23 градуса, днем облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5. Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
1: 25-55-10.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Елизаветы Заворотной. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишиу. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья Коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: телефонной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пластуны показали класс, как прошли межрегиональные казачьи игры для детей Юга России. Самонадеянность до добра не доведет. Как стать хорошим водителем? Ситуация на топливном рынке под контролем. Как решается в регионе кризис с бензином? Кто сказал, что не летают в 50? Автор песни о Черкесске Александр Гетманов о жизни и о планах. Домашнее не всегда полезное. Советы эксперта по домашнему питанию. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Домбае 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане введена в строй вторая очередь Новолакской ветроэлектростанции. Всего в эксплуатацию введены 59 ветроустановок с суммарной установленной мощностью 147 мегаватт. С учетом первой очереди общая мощность станции возросла до 300 мегаватт. Новолакская ВЭС – крупнейший объект ветроэнергетики Российской Федерации. Ее плановая среднегодовая выработка – около 900 миллионов киловатт в час, что на сегодня составляет почти шестую часть всей генерации Дагестана. Сборник лучших национальных песен издан к столетию государственности ингушского народа. Сборник издан Республиканским домом народного творчества и культурно-массовых мероприятий Ингушетии. Проект разработан заслуженным работником культуры Ингушетии Ильясом Евлоевым и включает народные и авторские песни, отражающие различные этапы становления ингушской государственности. Кабардино-Балкария. На 50 цифровых рекламных носителях Москвы стартовала трансляция видеоролика «Кабардино-Балкария. Впечатления сильнее слов». Короткие анимированные сюжеты знакомят жителей и гостей столицы с главными туристическими возможностями Кабардино-Балкарии. В ролике представлены горнолыжные трассы Эльбрусом, полеты на парапланах в Чегемском ущелье, путешествия по живописной дороге в Джилысу, а также конные прогулки. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии прошло второе заседание Международного дискуссионного клуба «Архыз», посвященное развитию современных инструментов медиапродвижения горно-туристических кластеров. В рамках рабочей группы «Бренд и медиа» эксперты из сфер космоса, кино, фотографии, инфлюенс-маркетинга и блогинга предложили новые идеи по формированию узнаваемости российских горных курортов. Участники также познакомились с инфраструктурой курорта «Архыз» и представили инициативы, которые станут основой дорожной карты медиапродвижения на 2026-2027 годы. Северная Осетия. Новое высшее звание для педагогов «Народный учитель» Республики Северная Осетия Алания учредили в Северной Осетии. Звание будет присваиваться учителям, преподавателям, которые внесли выдающийся вклад в развитие образования и его популяризацию. Как пояснила министр образования и науки Республики Элла Алибекова, звание «Народный учитель» Республики Северная Осетия Алания станет следующей ступенью награды для тех, кому уже присвоено звание «Заслуженный учитель Республики» или заслуженный работник образования Республики Северная Осетия Алания. Ставропольский край. Кисловодск попал в десятку лучших городов России для жизни после выхода на пенсию. Согласно исследованию, в котором приняли участие около 3000 экономически активных граждан старше 18 лет из всех регионов страны, все больше россиян рассматривают курорт как место, где можно комфортно жить и отдыхать после завершения трудовой деятельности. Такой выбор обуславливают хорошей транспортной доступностью, благоприятным климатом, наличием лечебной и курортной инфраструктуры и другими факторами. Чечня. Правительство России направит властям Дагестана и Чечни около 280 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на восстановление объектов здравоохранения, пострадавших от паводков, сообщил Михаил Мишустин. Бюджетные средства будут использованы для капитального ремонта 26 сельских медицинских учреждений. Среди них детские поликлиники, женские консультации, ФАПы, подстанции скорой помощи и врачебные амбулатории. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: безглуки.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 29 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 26, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 24 градусов, пасмурно. В Домбае плюс 14 ночью, днем плюс 22, облачно. В Архызе плюс 12 в ночные часы, плюс 23 градуса, днем облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

активного отдыха. Объект благоустройства был выбран самими жителями в ходе голосования. Отметим, что всего в этом году в республике будут благоустроены 18 общественных территорий, а также Центральный парк в Карачаевске, победитель 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В библиотеках Карачаево-Черкесии продолжается обновление и пополнение книжного фонда в рамках федерального проекта сохранения культурного наследия Госпрограммы развития культуры, разработанной по поручению президента России. Сегодня в республиканские библиотеки поступило свыше 2000 новых изданий, еще 1000 поступит до конца года, сообщил глава республики Рашид Тимрезов. Это художественная литература, научно-популярные книги, образовательные и познавательные материалы, а также литература для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря системной работе за последние годы библиотеки Карачаево-Черкесии пополнились более чем на 100 тысяч экземпляров. Продолжается работа по созданию современных модельных библиотек. Сегодня в Карачаево-Черкесии работают 4 модельные библиотеки, готовится к открытию 5-я в селе Ильичевское. До конца 2030 года такие современные пространства появятся во всех районах республики. Почти на 20% сократилось количество разводов в Карачаево-Черкесии по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. Все большей популярностью пользуются красивые даты для регистрации браков. К примеру, 26 июля 2026 года, несмотря на выходной день, сотрудники ЗАГС зарегистрировали 18 пар. С начала года в республике родились 43 двойни. В нескольких семьях родились 8, 9, 10, 11 и даже 12 ребенок, что подтверждает сохранение тенденции к росту числа многодетных семей. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Американо служба в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пластуны показали класс, как прошли межрегиональные казачьи игры для детей Юга России. Самонадеянность до добра не доведет, как стать хорошим водителем. Ситуация на топливном рынке под контролем, как решается в регионе кризис с бензином. Кто сказал, что не летают в 50? Автор песни о Черкесске Александр Гетманов о жизни и о планах. Домашние не всегда полезные. Советы эксперта по домашнему питанию. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 29 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 26, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 24 градусов, пасмурно. В Домбае плюс 14 ночью, днем плюс 22, облачно. В Архызе плюс 12 в ночные часы, плюс 23 градуса, днем облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Миша.
1: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно, несерьезно.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: зачем стревожил?
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 3-0.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В поселке Медногорском Урупского района завершилось строительство современного роллер-дрома на улице Первомайской. Глава региона Рашид Тимрезов напомнил, что новый объект создан в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также при содействии партии «Единая Россия». Теперь у жителей появилась современная площадка для занятий спортом и активного отдыха. Объект благоустройства был выбран самими жителями в ходе голосования. Отметим, что всего в этом году в республике будут благоустроены 18 общественных территорий, а также центральный парк в Карачаевске, победитель 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В библиотеках Карачаева-Черкесии продолжается обновление и пополнение книжного фонда в рамках федерального проекта сохранения культурного наследия госпрограммы развития культуры, разработанной по поручению президента России. Сегодня в республиканские библиотеки поступило свыше 2000 новых изданий, еще 1000 поступит до конца года, сообщил глава республики Рашид Тимрезов. Это художественная литература, научно-популярные книги, образовательные и познавательные материалы, а также литература для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря системной работе за последние годы библиотеки Карачаева-Черкесии пополнились более чем на 100 тысяч экземпляров. Продолжается работа по созданию современных модельных библиотек. Сегодня в Карачаево-Черкесии работают 4 модельные библиотеки. Готовится к открытию 5-я в селе Ильичевское. До конца 2030 года такие современные пространства появятся во всех районах республики. Почти на 20% сократилось количество разводов в Карачаево-Черкесии по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. Все большей популярностью пользуются красивые даты для регистрации браков. К примеру, 26 июля 2026 года, несмотря на выходной день, сотрудники ЗАГС зарегистрировали 18 пар. С начала года в республике родились 43 двойни. В нескольких семьях родились 8, 9, 10, 11 и даже 12 ребенок, что подтверждает сохранение тенденции к росту числа многодетных семей. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.